0: Pare gagiskedes muse.
1: Ajadliar gamozakhi. Ай мешеми,
2: ай ехисомрева.
1: Анаевки видов чамот, чеми
2: хихис коннеба.
1: Свадаби та чахофи,
2: хелишот испуреби.
1: Хелилала чурчелери,
2: вели тамсет.
1: Гоуте. Гулеби.